0: FM и на Сумек Евмек.
1: Вольфганг Амадеус Моцарт. Гишерейн серенад ре мажор, которым Берлини филармоник нового хумба, дирижер Херберт фон Караян.